многие люди думают, что абсолютная истина имперсональна. Это вполне естественно. Что это просто какой-то высший компьютер. Потому что люди доходят, что все в этом мире слишком сложно устроено. Но, значит, есть какой-то очень сложный разум или компьютер, я не знаю что. Но очень любопытно, что нас кто-то создал. И наше тело – это очень сложный механизм. Каждая наша клетка сложнее устроена, чем современный город со всеми его инфраструктурами. Очень много тайн. Насколько могущественен Создатель? И с другой точки зрения, если наш Создатель или то, что нас создало, если мы являемся личностями, то наш Создатель тоже является личностью с точки зрения логики. Потому что из нуля не может появиться единица. Если мы с вами являемся личностями, источник всех энергий, наш Создатель или источник этого мира должен быть высшей личностью с точки зрения логики. И йога – это не что иное, как связь или развитие отношений с источником всех энергий, подключение к этому источнику. Если вы подключаетесь к источнику всех энергий, разумеется, каждый из нас, вы сразу обнаружите себе просто колоссальный потенциал. Потому что даже, хотя мы индивидуально обладаем удивительными качествами, но когда мы подключаемся к источнику всех энергий, наш потенциал становится просто безграничным. И самое удивительное состоит в том, что человек может действовать очень естественно, очень просто. Притом все начинают им привлекаться. Все хотят просто находиться рядом с ним, в его поле, общаться с ним. Человек, естественно, начинает эманировать из себя удивительные качества. Любовь, доброту, заботу, удивительные таланты. И для него это естественно. Ему не нужно кого-то из себя изображать. Ему не нужно играть на толпу и какие-то маски на себя надевать. Потому что чаще всего вся наша жизнь – это сплошная игра. Мы постоянно кого-то из себя строим, играем. Из-за этого мы так страдаем. Мы не можем даже проявить себя и проявить те, кто мы есть. Мы боимся, что нас люди даже примут такими, какие мы есть. Это наша беда. Беда такой жизни. По сути дела, смирение – это не что иное, как восстановление своих изначальных отношений с источником всех энергий. Когда избавляюсь от всех этих масок. Избавляюсь не внешне, не искусственно, а глубинно. Реализуя себя как личность, свое место в этом мире. Я понимаю места всех других вокруг, как правильно строить отношения со всеми этими живыми существами. Как помогать им, как помогать себе. И как сказал один из величайших духовных учителей, он дал определение смирению. Он сказал, смирение – это приверженность к истине и отвержение неистины. Это приверженность к истине. Это принятие истины и отвержение неистины. Это глубочайший тезис, что мне важны, в конце концов, не какие-то мои амбиции. Мне важна истина. И мне важно не мнение даже окружающих. Мне важно мнение вселенских сил обо мне. Что они там обо мне думают. Что обо мне думает, в конце концов, мой источник. Это очень интересно. И такой человек начинает поступать качественно совершенно по-другому. Сейчас нам тяжело многие вещи просто понять или даже принять. Почему? Да потому что мы бунтари. Потому что, в конце концов, этот материальный мир создан для бунтарей. Мы все бунтари. И почему? Да потому что, если мы посмотрим, тут все пытаются бунтовать. Хотим мы жить в гармонии с этим миром, со Вселенной, да? Да нет, конечно. Мы думаем, я покажу, кто такой, всем, кто такой я. Да мне вообще, в конце концов, неважно, кто там обо мне будет думать там сверху. Я буду думать и ни о чем не думать. Думать о себе и ни о чем другом не думать. Я буду шагать своей жизнью по головам других и жить, как живется. Мы бунтари здесь. И самые разумные из людей. В Веды говорится «Манушья нам сахасришу». «Манушья» означает «люди». «Сахасришу» означает «среди тысяч». Среди тысяч людей. Едва ли один человек, он пытается задуматься все-таки, найти свое место в этой мире.

Значит, в чем смысл райских планет? Ну, как бы понятно из названия, человек имеет возможность получить там плоды своего благочестия, потратить свое благочестие. То есть в этом смысле это напоминает жизнь на Земле, где мы работаем у себя дома тяжело, копим деньги, и когда накопили, едем отдыхать в какое-нибудь хорошее место, и там эти деньги тратим, благочестие. Вот то же самое здесь. Человек на Земле зарабатывает благочестие, и дальше он его тратит где-то на райских планетах. Соответственно, они делятся по уровням как раз по этому принципу, как звездочность отелей. У кого много благочестия, он может попасть на самые верхние планеты. А у кого поменьше, он там пониже, соответственно. В трехзвездочном. 1,5 километра до моря. И так далее. Ну, как бы, соответственно, чем выше, тем меньше проблем. То есть проблемы тоже бывают на райских планетах. В целом там их практически нет, но немножко они есть, и главное, они воспринимаются по-другому. То есть незначительные проблемы, которые существуют на райских планетах, они очень тяжело переживаются живым существом. Ну, как бы, там тела же другие, они же более чувствительные и так далее. То есть у них, мы же с вами проходили вот это вот устройство человека, что есть грубое тело, есть тонкое. Вот у них грубого нет, у них только тонкие тела. Вот. И там какие-то даже незначительный дискомфорт, который мы вообще не заметим здесь. Там он уже неприятен. Тем более ты приехал в 5-звездочный отель, а тут выключатель на стене криво висит. Все, не могу жить, не хочу. А для перфекциониста. Вот. Вот, соответственно, ну там тоже сложно, там есть планеты мудрецов. Там не наслаждаются, там как раз заканчивают образование. То есть есть в определенных ситуациях, когда живое существо не достигло совершенства здесь, на Земле, есть ситуация, когда оно попадет вот на такую планету мудрецов, именно закончить образование и уйти в духовный мир. Оттуда гарантированный уже выход в духовный мир. Если там родился, все. То есть, может быть, тебе как-то тупому придется чуть подольше там задержаться, если ты плохо обучаемый. Но, в принципе, ты уже назад никуда не вернешься. Я не могу точно сейчас сказать, при каких условиях мы туда попадаем, но принцип, я думаю, вы поняли, и все. То есть, есть определенные условия. Вот, то есть, ну, не трудно догадаться. То есть, есть ситуации, есть анархи, есть какие-то наши качества, от которых нас избавить можно только на Земле. Поэтому придется на Земле родиться. А есть, видимо, которые можно сделать вот на таких планетах. Тогда человек идет на такую планету. Все.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Надо понять, что это очень неблагоприятно смотреть и слушать негативную информацию. Очень неблагоприятно. В древней культуре считалось, что человек, который этим занимается, он разрушает свою жизнь. Поэтому я вот вообще новости негативные не смотрю. А если тебе работать надо об этом думать, ну, значит, как-то старайся относиться к этому поверхностно. Потому что, если уж говорить о новостях, то почему бы не сообщать, что вот это там вот спасли ребенка, вот такой-то человек пожертвовал своей жизнью, спас ребенка. Вот там, допустим, родилась тройня, там все здоровые, счастливые, а там-то вот такое произошло, накормили там голодных детей. Почему таких новостей у нас нет? Потому что на самом деле сейчас все средства информации, массовой информации нацелены на страх, вызывают страх в людях, пытаются как бы выдавить из них внимание, потому что страх, он приковывает человека к информации. И человек от этого, вот сейчас на страхе все новости основаны, на страхе или на любопытстве. Какие-то курьезы там, у кого-то кто-то родился с тремя головами, вот, где-то там кто-то спрыгнул с сотого этажа и не разбился. И вот это все вот муру, простите меня за выражение, сейчас муссируют, которая вообще людям не нужна. Зачем надо знать, что там, где там кто-то там утопился в Никарагуа в каком-то. Ну, утопился, и слава богу, наверное, ему так лучше. Надо просто понять, что это не вопрос новостей, а вопрос культуры, в которой мы живем. То есть у нас сейчас такая культура, что в основном мы людей пугаем просто, и все. Они пугаются от этого. А я вот отошел от этого вообще. Я вообще не слушаю вот это. И живу мне хорошо очень. Я ничего не боюсь. Я не вижу, чтобы меня кто-то ограбил. Я уехал, мы в частном доме живем, в деревне. Уехал, там собаки нет. Уехали мы на месяц из этого дома. Ну, оставили все там, как есть. Приехали, никто ничего не своровал. Вот если бы мы боялись, 100% кто-то залез. Потому что на страх люди реагируют. Знаете, как воры, я изучал вот это, воры, знаете как? Они если заходят в подъезд, там в подъезде все ухожено, там цветочки стоят, они там не грабят. Боятся, потому что они знают, что люди, соседи сообщат. А вот если в подъезде просто тишина, пустота, все замуровано, такое, знаете, такое идешь, и как будто бы ну, люди в обороне живут. Вот там надо воровать. Почему? Потому что там никто не сообщит. Даже если увидеть, что ты грабишь, все равно все будут бояться. От сознания людей зависит поведение криминалов. Если люди позитивно настроены, криминал никогда к ним не подойдет. Он подходит к тем, кто уже обречен. Это называется позиция жертвы. Человек как жертва себя ведет, он идет по улице, шугается. Вот девушка, допустим, идет, шугается по улице. Ясно, что ее надо насиловать.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: один великий воин пуранической истории, это пураны, древние тексты, исторические тексты, описывается история Катванги Махараджи, Катванга, великий царь, настолько великий воин, что его вербовали жители высших планет для того, чтобы сражаться с демонами, демоническими, как сказать, представители демонических планет. То есть они полубоги, очень могущественные, но Катванга Махарадж был спецназовцем во Вселенной, то есть очень мужественным воином и очень умелым воином, и стратегом блестящим. И полубоги его приглашали воевать к себе, то есть просили его участвовать на их стороне, как, может быть, помните, там, «Властелин колец», там, попросили участвовать эльфов, да? Эльфы, это жители высших планет. И вот в войну вступили эльфы, гномы, да, более низшие формы, человеческая, средняя, и высшие эльфы, да. И так вот было в ведические времена, то есть Толкин не совсем, чтобы выдумал все эти истории и как бы весь этот расклад, это не предмет его фантазии только. И Катванга Махарадж сражался за полубогов и одерживал победы. В знак благодарности они сказали: мы можем дать тебе благословение, любое божественное благословение, райское благословение, которое ты хочешь. Он сказал: я хочу знать, он, представляете, вот сейчас подумайте, насколько же это редкое должно быть явление, если его просят после долгих сражений великий воин. Он говорит: я хочу одно благословение, хочу знать, когда я умру. Такое, представляете. Они подняли каталоги там, представляете, каталоги, то есть астрологов мало подняли. Так, АБВГДЖ, К, Калинин, Краснов, туда-сюда, Катванга. Катванга Махарадж, у меня тогда... осталось 20 минут, они ему говорят. Он говорит: тогда мне еще одно нужно благословение, бегом на Землю. То есть мне срочно надо на Землю. Почему? А там ничего нельзя сделать на райских планетах, там слишком хорошо, там нет процесса очищения, нет процесса предания, там ничего нельзя сделать, понимаете? Там только можно закончить прикончить свое благочестие там можно, понимаете? На высших планетах этой Вселенной только можно закончить благочестие, а уже вернувшись в Санкт-Петербург, в свой родной офис, помощником главного бухгалтера, снова начать зарабатывать на Анталию, понимаете? В Анталии, вы поднимали руки, я говорю, кому в Анталии удалось заработать или в Хургаде хотя бы это? Ну, один молодой человек занял, поднял руку. Я тоже так умею зарабатывать. Я консультировал в Индии. Попробуйте в Индии заработать. Там 1,5 миллиарда хочет заработать чего-то. Но я заработал, потому что онлайн проконсультировал одну женщину из Санкт-Петербурга в Индии. Но это не значит, что Индия мне заплатила, правильно? Вот. На самом деле заработать очень трудно. На райских планетах нет кармы. То есть нету способности создавать свою новую судьбу. Там только изживается прежняя, понимаете? Фокус. Причем только хорошая, разумеется. Там даже от плохой очиститься невозможно. Там слишком все хорошо, понимаете? Есть планеты особенные, есть там Тапа-Лока, планета, где совершают аскезы великие мудрецы, да, есть Гьяна-Лока и так далее. Планеты мудрецов, да, планеты аскетов, разные уровни. Но вот планета, где комфорт и курорт, и живут, полубоги живут, как я уже говорил, один год наш, это одни сутки божественные, то есть ух ты, какая продолжительность жизни. И температура воздуха 25, температура воды на Рижском море всегда 23, да, супер, да. Каждый шаг, не каждый второй шаг танец, каждое второе слово поэзия, песня, все эстетично, очень красиво. Но Катванга Махарадж, он сказал: я тут у вас не собираюсь оставаться, особенно скажите мне, когда мне умирать. Все равно придется умирать. Они сказали: 20 минут у тебя. Он говорит: вау, тогда еще одно благословение, быстрее меня на Землю, быстрее на Землю. И он буквально просто такой гиперскачок в пространстве с высших планет. И он вернулся в родной город свой, и первое, что он сделал, просто, знаете, как еще, не коснувшись Земли, просто направился, знаете, планирует, как самолет спортивный, влетающий. Сразу же в храм. И практически он просто... влетел в храм рыбкой, можно сказать. Просто фу! И вот так вот, вытянув руки, последние секунды, когда эти 20 минут отсчитывались, последние секунды он так по скользкому мраморному полу храма просто так доехал и 4, 3, 2, 1... И дотронулся до алтаря, до подножия алтаря, и умер. Почему? Потому что это дало возможность ему вернуться в духовный мир, прекратить круговорот рождения смертей, быстро умереть правильным образом. Очень собранный воин был, представляете, такой? Сражался, говорят, 20 минут. Он говорит: быстрее на Землю, быстрее! Улица Строителей, дом 32, квартира 13, быстрее! Плачу двойную таксу! Его раз туда привезли, он и умер счастливо. Поэтому все истории, которые можно было бы в одной книге написать, если бы я обобщил, такую компиляцию сделал, сейчас идея пришла в голову. Можно было бы назвать искусство...
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

Так и здесь. Это колоссальный труд. И если идти самим, не имея примера, то тоже тяжеловато, честно говоря. Поэтому нам рекомендовано, чем бы мы ни занимались, иметь наставников вот в этом пути. То есть, и вот я еще раз, я очень счастливый человек, потому что я имела возможность видеть этих людей совсем вот близко, как они рядом. Не на лекциях или где-то на проповедях, а как они просто живут. Да, и это, ну, невероятная радость вообще, потому что видеть эти отношения, которые без слов просто источают вот, вот это проявление, да, преданности, там, верности, да, заботы, поддержки. Это очень дорогой опыт. Он очень вдохновляет, потому что действительно, вот, знаете, у меня тоже такая решимость такая, я тоже хочу такую семью. Я тоже хочу таких отношений. Я не согласна больше на какие-то формальные вещи. И все, и начинаешь действительно вот там, ну, мы с мужем вместе, я не знаю, сколько лет, боже мой. Не буду, ладно, это. Больше 20, так назову. Да? Поскромнее назову характеристику. Ну, все верно, это труд. То есть можно просто, ну, вот из долга, да, даже быть, но когда у тебя нет примера вот такого вдохновения, наверное, мне трудно было бы себя вот так вот, знаете, форматировать, что называется, тренировать себя, видеть достоинства, видеть вот эти вот, ну, это служение, видеть, ну, просто в свой колоссальный вклад и в заботе о детях, и в заботе там обо мне и так далее, да. То есть потрясающий пример. И, пожалуйста, ищите таких людей, ищите те пары, ищите, ну, тех вот, те семьи, которые так живут. Потому что в одиночестве, чем бы мы ни занимались, понимаете, это очень трудно. Особенно такие значительные вещи, как вот, реализацию вот этого чувства любви, нужны примеры. И не обязательно это должны быть, знаете, люди там из духовенства или какие-то вот такие проповедники духовные, да. Посмотрите на примере очень простых семей, которые просто там, ну, чтобы они жили долго вместе, да, то есть вот прабабушки, бабушки, да, когда они, пройдя все испытания и очень непростые периоды разных, скажем, исторических каких-то событий, да, они не только оставались вместе, которые сохраняли, допустим, вот это настроение служения и радости от того, что они вместе. Вот к таким людям просто прилипайтесь, понимаете? И тогда их вот это благочестие, оно будет, ну, каким-то образом опять автоматически снисходить на вас. Но если мы замыкаемся на обществе людей, которые нацелены только на себя, которые хотят, ну, просто вот наслаждаться, да, то даже если у вас очень крепкая семья, у вас будет соблазн, понимаете, взять и тоже веселиться и наслаждаться без выполнения обязанностей. То есть то, с кем мы общаемся, оно формирует, по сути, вот нашу судьбу. Пожалуйста, очень внимательно относитесь к выбору вот, круга общения.

помните историю такую о великом деятеле, который еще при жизни, он заказал себе гроб, да, и всегда держал его у себя на глазах, то есть там где-то поблизости, для того, чтобы не забывать о смерти. Древние греки, они ведь тоже не зря говорили «мементо мори», «помни о смерти». Если человек помнит о смерти, он не может позволить себе впустую тратить жизнь на ерунду. Это важно для каждого из нас. Потому что именно там, ну, на кладбище, имею в виду, да, то есть соприкасаясь вот с этими вещами, которые напоминают нам о бренности и о существовании, именно там мы можем стать реалистами. То есть стать людьми, мыслящими философами. Потому что там смерть, она рядом с нами, и она помогает нам задуматься. Она заставляет нас задуматься. В повседневной жизни мы можем не замечать смерть. А, то есть, а, к нам это не относится. Но нам очень важно помнить. Она всегда рядом. Это не какая-то там внезапная трагедия, не болезнь, не война. Понимаете, это просто атмосфера приближения смерти, дыхание ее. И я не к тому, чтобы сейчас стать пессимистом, да, загрузиться глубоко. Если, вау, смерть рядом, все плохо, все катастрофа. Дело не в этом совершенно. Дело в том, чтобы признать это. Быть достаточно смелым для того, чтобы посмотреть в лицо этому страху и сказать, да, это так, но это еще не вся жизнь. Смерть – это часть жизни, но с нее не заканчивается все. Да, машина, квартира, положение, деньги – да, все это я оставлю здесь. И потому смерть у меня все это отберет. Но есть что-то, над чем она не властна. И вот разобраться в том, над чем не властна смерть, вот это чрезвычайно важно для каждого человека. Потому что только разобравшись в этом, мы сможем действительно стать бесстрашными. А знание, да, знание того, что по-настоящему ценно, что вечно, вот это то, что делает человек.

0: Есть один очень известный психотерапевт, вообще психолог прошлого века. Я, может быть, вы слышали Авраам Маслоу. Это очень-очень известное имя. И, в принципе, то, к чему он пришел к основам восточной психологии. И он честно об этом признал в конце жизни. Но он чем отличался от других, что он исследовал здоровых, нормальных людей. Обычно психотерапевты кого исследуют? Да. А он исследовал успешных, наиболее успешных людей. Я специально хотел вам процитировать выводы его исследования. Он обнаружил, что эти люди действительно здоровее, счастливее и умнее обычных людей. Они не только верили, что судьбой можно управлять, но доверяли себе, как творцам жизни, своему «я». И если они обращались с вопросами к своему разуму и сердцу, когда сталкивались с проблемой, то они всегда находили ответ. И Маслоу оценил количество таких людей, то есть около 100 лет назад, сколько их было, как вы думаете? Какой процент? Один. Представляете, 1% всего нормальных людей. То есть то, что восточная психология говорит, с этого уровня начинается духовная жизнь, успешный материальный, таких людей 1%. И он сделал исследование, что эти люди, они не страдали от неврозов, и они всегда хотели и не боялись стать здоровее. Потому что много людей, они даже боятся что-то делать, что они боятся, что, изменять свою жизнь. Он говорил, что существует существенное различие между человеком и сверхчеловеком. Состоит в том, что человек механистичен и ничего не может с этим сделать. Действия и реакции обычных людей полностью предсказуемы. И в этом смысле люди не более чем механистические устройства. Когда вы применяете некий раздражитель, то в ответ получаете ожидаемую реакцию. Не так ли? То есть большинство людей. Я, например, вам сейчас скажу комплимент. Вы великий артист. Вы гений. Ну ладно, как практика, ты уж прости. Ты негодяй последний, ты знаешь? Ты скотина, ты тварь. Но, видите, энергия другая идет. Чувствуете? Не сильно, но есть. Хотя мы играем, и он готов. И практически каждый из нас так. Если я вас на улице неожиданно остановлюсь, вы знаете, Маша, вы дура последняя. Как вы отреагируете? Да-да. То есть это, да ты сам, это кто уже говорит? Сразу ум и эго, да. Ну, не будем там впадаться в подробности. Если я какому-нибудь вот этому большому пробу скажу, то можно и по морде схлопотать, да? Но если говорить серьезно, что в принципе реакция не очень предсказуема. Согласны с этим?
1: Да.
0: То есть мы механистично, мы выходим, тучи. Все в тучах, дождь. Какое у нас настроение? Да, и так далее. То есть пасмурно. Если погода хорошая, мы выиграли в лотерею 100 рублей, то что у нас? Радость, да? А если 1000 рублей, в 10 раз радости больше, да? И таким образом, в принципе, каждый человек он предсказует. И восточная психология, она говорит, что все люди марионетки на самом деле, не более того. Она говорит, вы говорите в своем западном мире о свободе, но вы самые несвободные. Потому что, а у нас понимается свобода, она внешняя. Да? Иду по улице, захотел плюнуть, плюнул. Да? Захотел в демонстрацию, взял портрет, написал там Буш плохой и пошел. Вот. Но здесь, конечно, я не знаю, как у вас, если вы напишете, что Путин плохой. Но, в принципе, идея понятна, да? Что здесь у нас внешняя вроде бы какая-то свобода, но внутренней свободы как таковой никакой нету. Каждый человек, он очень находится в жестких тисках. Нишигун и качеств. Это вожделение, гнев, жадность и так далее. Да? И человек, который живет на ментальной платформе, он очень-очень легко предсказуем. И тем самым он становится очень-очень опасным. Согласны с этим? То есть каждый человек, он предсказуем. Мы все роботы, по большому счету. Не надо там думать, если слишком возвышенно. До того момента, пока мы не очистили свое сознание, до того момента, пока мы не живем здесь и сейчас, мы просто биоробот. И восточная психология говорит, ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи. Нам важно поставить промежуточные цели. Потому что мы ставим божественную любовь, там внимательное чтение мантры. Но это, кстати, хорошо, внимательное чтение мантры, потому что оно включает в себя как раз научиться быть здесь и сейчас. Вот. Но пока мы не справились со своей психикой, пока мы не отслеживаем эти моменты, мы не в духовной, не в материальной жизни мы не можем быть успешны. Согласны с этим? Заметьте, 1% самых успешных людей, они живут так, как советует восточная и в частности ведическая психология. Те, кто не живут, они неудачны. Они могут прийти к самому лучшему гуру, читать самые чистые, самые лучшие книги, питаться самой чистой пищей, но результата толком не будет. Представляете?

0: Это вот платформа ума. Мне что-то нравится, что-то не нравится. Приятно, неприятно. И в ум поступает информация от чувств. Если чувствам это приятно, это нравится, значит, это ему нравится, и они, мы хотим этот опыт повторить. Если это неприятно, мы его отвергаем. Это понятно, да? Тогда как разум основывается немножко на другой платформе, а разум основывается на полезно и вредно, или бесполезно. Это вот платформа разума. Разум всегда оценивает, полезно это для меня или это бесполезно. То есть разум такая практическая платформа. И давайте посмотрим, что может быть, какие-то просто примеры приведем. Что может быть полезным и приятным? Полезно и приятно одновременно. А? То есть она полезна, вкусная еда, и она приятна. Факт. Вкусная еда. Здесь мы напишем еда. Так, а что может быть полезным, но неприятным? Да, лекарство. То есть лекарство полезно, и оно может принести нам пользу, может исцелить нас, но при этом оно неприятно для чувств, особенно для чувства языка. Да? И есть один способ исцеления желтухи. Когда человек болеет желтухой, то вкус сладкого ему кажется горьким. Но для того, чтобы преодолеть эту болезнь, человеку нужно принимать снова и снова сладкие леденцы. Когда он их ест, они кажутся очень горькими, потому что печень начинает, так сказать, нарушать свою функцию. Но если он продолжает принимать лекарство, которое полезно, но неприятно, он исцеляется. И в этом смысле приводится пример, что знание иногда может тоже такой же эффект. Кажется, что ну, что-то такое неприятное, что-то внутри нас не соглашается, сопротивляется, но это полезно. То есть это все хорошо. А что может быть вредным, но приятным?
1: Алкоголь.
0: Ну, то есть, да, здесь можно длинный список, да, то есть это приятно на самом деле, алкоголь.
2: Специалисты.
0: Еще что может быть? Здесь, в общем, разные виды интоксикации, да? То есть, включая алкоголь, наркотик может быть вначале приятным, но на самом деле он вредный. А что вредно и что неприятно? Да, яд. Яд, он и вредный. Яд, он же... Ну да, но если много, то он может быть и вредным, и может быть неприятным. Ну, то есть это небольшой пример, как действует ум и разум, и мы можем видеть, что есть люди, у которых сильный ум и слабый разум, а есть люди, у которых и то, и другое, они гармоничны. И люди с сильным разумом, они всегда могут правильно различать, что полезно, что бесполезно. И у них сильный ум, они могут воспринимать эту реальность.

очень важный момент, который я замечаю часто, мы им пренебрегаем. Это то, что мы неправильно соблюдаем субординацию со старшими, равными и младшими. Все родственники делятся на старших, младших и равных. Допустим, бабушки, дедушки, там, папы, мамы, дяди, тети – это старшие. И часто сейчас, ну, как бы дети, они не понимают, что это старшие люди и ведут себя с ними, как с детьми. Ну, по-всякому бывает. Бывает, допустим, если ваша мама не умеет пользоваться интернетом, а папа не знает, какой курс доллара, иногда в наших глазах они кажутся очень, ну, как бы не очень далекими людьми, но, тем не менее, их старшинство уже делает превосходство. И говорится в ведах, что к старшим нужно обязательно относиться с уважением и с почтением. То есть это качество обязательно должно быть. Уважение и почтение. С равными нужно дружить. Там братья, сестры, равные, то есть. А о младших нужно заботиться. Очень часто меняются ролями. Это очень неблагоприятно. Например, там дочка начинает учить маму. Тебе надо то, тебе надо сё. Папе тоже она там начинает указывать. Она, допустим, закончила институт, она лучше разбирается там, в каких-то в специализации в какой-то. И она начинает, допустим, говорить. Тебе нужно то и то. И тем самым получается следующая вещь. Когда родители заботятся о нас, они помогают нам нести ношу нашу, нашу карму. И берут те, кто нас наставляет, они берут часть нашей кармы. Если мы начинаем наставлять родителей, мы берем непосильную ношу, потому что по иерархии родители должны брать нашу карму. То есть тот, кто сильней, он старший человек, он считается сильнее. Он должен брать нашу ношу. Но мы не должны брать ношу родителей. Если мы делаем наставление мужу или родителям, это очень грубая ошибка. И часто мы не отдаем себе отчета, что в некоторых вещах мы указываем. Мы даем совет. Советы родителям не даются, только если вас спрашивают. Это закон. Мы это очень хорошо понимаем, когда наши дети начинают нас учить. Это вызывает очень большое раздражение, потому что это противоестественно природе, когда дети учат родителей. То есть родители должны учить детей, муж должен учить жену, а старшие учат младших. А равные просто обмениваются опытом. И очень часто происходят следующие вещи в современных семьях. Поскольку люди иногда объединяются негативной кармой, не всегда позитивной, то очень часто отношения бывают просто невыносимые. Люди говорят, если бы не квартирный вопрос, уже бы давным-давно бы в разные вообще углы города бы разбежались. Сейчас, к сожалению, я все чаще и чаще встречаю людей, которые вообще рвут отношения со своими близкими. И говорят, это выше моих сил. Но это очень плохое решение вопроса, поскольку карма остается неотработанной. И

На самом деле тяжелый родственник, который нам попадается, а это самый лучший диагностический прибор, который помогает нам понять, в чем же наша карма. Если вам попался жадный родственник, как говорится, все люди – это наши зеркала. То есть где-то подсознательно, может быть, есть эта жадность у вас. Часто бывает, жена говорит: «Боже мой, я такая щедрая, я все раздаю, а мой муж такой жадный». Но этот муж на самом деле отражение того, что есть у нее в подсознании. Может быть, она не жадная к деньгам, но она может быть, к примеру, говорит, что бывает жадность, деньги она, пожалуйста, даст. У меня был тоже такой случай. Ну, короче говоря, там тоже была такая ситуация. То есть на меня там один организатор потратил кучу денег. То есть меня как гостя там возили, кормили, такие дорогие подарки делали, вы не представляете. Ну, просто сумасшедшие деньги на меня потратили. Но почему-то он не смог пригласить нормальное количество людей. Вот у него такое было, чтобы эти знания, которые я знаю, чтобы люди не знали. То есть я вообще не поняла логику, потому что как бы получилось, что он вообще не окупил абсолютно мой приезд и как бы достаточное количество публики не собрал. Но деньги на меня не жалелись. Но вот почему-то, чтобы знания распространились, да, то есть жадность бывает разная. Поэтому иногда нужно анализировать, что нас раздражает в родственниках. Если мы, нас что-то нервирует, это значит, нам есть над чем работать. И все-таки бывают ситуации, когда наши родственники в очень большом невежестве. И мы чувствуем каждый раз, что мы с этими родственниками очень оскверняемся. Но в таком случае, если это действительно уже такое невыносимое состояние, то тогда рекомендуется немножечко, чтобы просто была дистанция. Но совершенно отрезать от себя родственников нельзя.

Знание, оно передается от учителя к ученику. То есть я в двух словах скажу о том, каким образом это классически происходило, как процесс обучения сам строился в, ну, в ведические, скажем так, времена, да, то есть в соответствии с ведической концепцией. А обучение для юношей и девушек, оно различалось в корне. То есть в классике мальчик, он с возраста где-то 4-5-6-летнего, ну 5-6 лет где-то обычно, он уходил из дома и отдавался в школу к духовному учителю. К духовному учителю, которое называлось, это место Гурукула. Гурукула еще называлось, или школа духовного учителя. То есть он жил, или еще назывался это ашрам. Ашрам. Ашрам – это то место, где люди занимаются духовной практикой, обучением. Вот. И с этого времени начинался его период обучения. То есть этот уклад жизни, также еще есть определенные социальные уклады, согласно ведическому социальному устройству. Это такая уже другая тема несколько, но так иначе. Этот момент мы немножко коснемся. То есть это время называлось еще время ученичества. Или на санскрите называется время брамачари ашрама. Брамачари – ученик. И с этого возраста мальчик, он начинал изучать как духовную науку, так и какие-то прикладные науки. И это обучение, оно длилось в зависимости от тех или иных социальных условий там, и так далее, то есть способностей ученика также. До разного возраста, где-то обычно до 16-17, от 16-17 до 25-летнего возраста. И после такого образования ученик, он, или брамачари, он получал образование как духовное, то есть духовную основу, так и получал некую материальную квалификацию. То есть материальная квалификация означает, чем он может быть полезен обществу или социуму. То есть таким образом происходило образование для мальчиков. Для девушек образование происходило, они оставались в семье, и их образование происходило под руководством старших женщин, то есть, соответственно, матери. Если, обычно раньше люди жили большими, семьями такими, да, целыми, родами, можно так сказать. И так как отношения были достаточно близкими, то не было, например, деления такого. Жило несколько семей, например, там, сестры, братья, и их дети, они считали всех, дядей, да, и теть своих, они считали своими матерями и отцами, наравне со своими родителями. То есть такие вот были отношения очень тесные. Вот, и жили большими родами, и девушки, они получали образование от старших женщин в семье. Варнаша Мадхарма, она была всегда, говорится, что это основа общества. В России есть, не так много, но есть. В Индии также есть. Сейчас под этим словом разные моменты подразумевает. Так или иначе, я классику сейчас рассказываю, как это было ранее. Вот. Таким образом строилось образование. И в это время, когда ученик, он жил у своего учителя, соответственно, они полностью обеспечивали себя, да, то есть по быту, по там, приготовлению пищи и так дальше. Они, то есть, во всем помогали учителю, чтобы это, все это подразумевалось, то есть определенные виды служения выполняли, то есть это являлось основой также в развитии внутренних качеств, да, то есть такое образование, оно подразумевало в первую очередь обучение качеств, которые пригодятся затем в жизни человеку, да, то есть принципы взаимоотношений между людьми, да, принципы сострадания, доброты, смирения, терпения и так дальше. Это все культивировалось. Так как учитель, подразумевалось, что учитель, он квалифицирован, когда он этими всеми качествами сам лично обладал. Соответственно, ученики его, они также перенимали естественным образом, живя в его ашраме и служа ему. Таким образом происходило образование.

0: ведическая культура, она превыше информации ставит отношения. Вот, допустим, там и огромное количество историй есть. Огромное количество историй.
1: Угу.
0: Вот, отношения. Вот, теперь, значит, вот очень интересный такой момент. Хануман, я думаю, вы слышали, да, Хануман такой персонаж очень интересный в Рамаяне и Махабхарате.
1: Это человек-обезьян.
0: Это ванар, на самом деле, ну да, то есть это как бы, ванар это определенная форма жизни, это нара это человек, а ва это, значит, ну в общем, человекообразная форма жизни. Ванар это величайший преданный Господа Рамы. Вот, и я думаю, самое могущественное живое существо во всей Вселенной. И вот он, значит, дал благословение пандавам. Пандавы – это пять братьев, которые участвовали в битве при Курукшетре. Как бы те, кто отстаивал истину, те, кто воевал за истину не на жизнь, а на смерть. И Хануман сказал Бхиме, как бы своему младшему брату, что я, мое благословение вам, пандавам, будет в следующем состоять, что моя сила, Бхима, к тебе придет, я, кроме этого, я, значит, заберусь на флаг Арджуны, вот сам лично заберусь на флаг и вот на вымпел. И буду на этом вымпеле сидеть. И как бы благодаря как раз той энергии, которую я буду давать Арджуне, Арджуна будет непобедимым. Вот. И мы знаем эту замечательную историю. Я думаю, многие наши радиослушатели знают замечательную историю Бхагавад-гита. Пересказ, когда Кришна, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, Арджуне пересказал Бхагавад-гиту. После того, как он закончил Бхагавад-гиту, Хануман спрыгнул с флага и сказал, я слышал всю Бхагавад-гиту, но я ничего не понял в Бхагавад-гите. И Кришна сказал, ты не мог понять, потому что это знание течет сверху вниз. Сверху вниз. Ты был выше, поэтому ты ничего не понял.
1: Uh-huh.

0: поэтому, уважаемые радиослушатели, вы просто, как бы, я хочу вам рассказать, открыть секрет. То, что восприятие этого знания зависит очень сильно от отношения к этому знанию и к носителю знания. Вот, то есть это должно быть именно отношение к знанию в первую очередь, почтительное отношение. То есть не должно быть так, вот если вы хотите это знание получить, слушайте с почтением. То есть, как вот, ну, еще раз скажу, тут один вопрос там был такое замечание, типа, ну, слушал, ничего конкретного. Но это как бы не то настроение, с которым нужно слушать. Вот. Поэтому, вот если вы хотите как можно быстрее получить вот это вот именно не просто информацию, а осознание. Осознание. Постарайтесь правильно относиться к знанию. Вот. Ну, нескромно, к носителю знания. Это просто универсальный принцип. Вот. Не к себе лично я какого-то уважения требую и прошу его. Не прошу его, это уважение. Но просто вам советую, если вы хотите как можно быстрее вот это вот осознание получить, вот, просто постарайтесь слушать с правильным настроением, с умонастроением почтительным к знанию, потому что так или иначе знание оно проявляется вот, вот таким вот образом, через, ну, через тех или иных носителей своих. Вот. Ну вот, значит, поэтому вот что, поэтому я хочу вас попросить, значит, запаситесь терпением, и вам откроется все. Откроется, потому что мы, у нас времени, я надеюсь, Господь нам даст времени достаточно для того, чтобы. Ну, я по крайней мере.
1: А я как слушатель могу сказать, потому что я тоже порой слушаю радио, когда я не на работе. Так. Хочется получить знания сейчас и применить его сейчас, потому что болит же, беспокоит же. Вот там.
0: Запаситесь терпением, потому что Бхагавад-гита, кстати, об этом говорит, что неразумные люди, одно их качество, они отличаются нетерпением,
1: нетерпеливостью. Да, вы говорили уже.
0: То есть те люди, которые разумны, они терпеливы, они поклоняются Верховной Личности Бога. А те люди, которые неразумны, они поклоняются, ну, как бы, уполномоченным личностям, там, тех кому называют полубогами. Вот. Почему? Потому что они хотят...

Скажите, пожалуйста, если события в жизни не зависят от поступков в ней, то получается формат завершения, то, как умирает человек, тоже не зависит от текущих поступков. С момента рождения действительно фактор ухода определен, например, от чего будет умирать человек, где он будет умирать, это предполагает карта. Например, у некоторых людей есть конкретные йоги, это йога астрологическая, это положение планет, к которому конкретный комментарий какой-то есть, а предполагает к насильственной смерти. В любом случае, есть матрица уже. И вопрос, ну, значит, это тоже предопределено, как я уйду? Ну, разум-то у вас есть. Предопределено только, знаете, у кого предопределено? У всех жителей Вселенной, кроме людей. У всех все предопределено. У животных предопределено полностью, никаких коррекций. У насекомых тоже. У полубогов высшей планеты тоже предопределено, представляете, при всем их интеллекте, их там величии и так далее. Предопределено. Почему? Потому что только в человеческой форме жизни есть такая удивительная вид кармы, который называется крейман кармы. Только в человеческой форме жизни и только здесь, на средних планетах. Уникальное место, уникальная форма, абсолютно уникальные люди. Уникальны во Вселенной. Вы можете делать свою следующую судьбу. Вам не обязательно тупо пожинать только прошлую. Да? Очень важно отличить. Я сейчас создаю себе новую или я корректирую настоящую? Настоящую корректировать все равно не удастся. Поэтому, что бы ни происходило по твоей судьбе, просто старайся делать разумно, чтобы улучшать свою следующую. Тебе такой шанс может предоставиться очень нескоро. Веды говорят, вероятность родиться еще раз именно человеком равна вероятности того, что вы поднимаетесь над океаном, берете дощечку, такую вот дощечку с такой вот дырочкой, вот такое отверстие, и бросаете ее, предположим, с вертолета, бросаете. Какова вероятность, если есть здесь математики или люди, которые умеют в этом ключе думать, какова вероятность, что в тот момент, когда досочек с большой высоты долетит и шмякнется на поверхность океана, в это время вынырнет оттуда какое-нибудь существо, например, не знаю, летающая рыба или черепаха, не знаю, кто-нибудь на поверхность подымется. И в это время нечаянно такое, как там у них дела, хуп, и ему оделась эта досочка на голову. Вот какова степень совпадения, ну, вероятность, можно по теории вероятности, может быть, кто умеет рассчитывать это. 50 на 50, может попасть, может не попасть, да. Ну да, есть такой анекдот. Но у меня хорошая новость. Представляете, попало на голову этой черепахи, прямо оделось. Вот вы сидите, вот результат. Один раз попало. Один раз получили удивительным образом человеческое рождение. Теперь скажите мне, во сколько раз возрастает вероятность, что это подряд два раза такое произойдет? Вы опускаетесь на вертолете, спускаетесь по штурмтрапу, забираете досочку, поднимаетесь снова, снова бросаете наугад и снова хуп, опять какая-то рыба или черепаха вынырнула в этот момент, когда я оделась. В тот момент, когда как раз летела и ровненько прямо раз на голову, как воротничок такой, понимаете? Какая вероятность? Ничтожная вообще, смешная. Поэтому веды не пересчитывают это в цифры, они говорят просто вот разум примените и подумайте, все ли правильно поняла Елена Блаватская, когда писала «Однажды человек, навсегда человек». То есть в трудах Блаватской такая особенно серьезная, опасная для многих ошибка вкралась. Идея о том, что если ты уже однажды человек, ну тебе уже вообще ничего не грозит. Даже если ты от мусорного контейнера не отходишь уже 7-й год, ты все равно родишься человеком. Да. То есть уровень сознания определяет новые формы жизни, а не то, что кем ты родился однажды. И теперь все, у меня справка освобождения от физкультуры, понимаете, навеки вечные. Да, в ведических текстах есть афоризм, где говорится, тот, кто достиг человеческого рождения, никогда не попадет в низшие формы. Вот этот афоризм интерпретирован совершенно неправильно. Почему? Потому что тот, кто имеется в виду, что читает сейчас, кто этот текст? Читает человек, занятый духовной практикой, имеющий духовное посвящение. И у него действительно нет категории, потому что веды никогда не читал никто другой. И к нему обращается текст. Тот, кто достиг человеческой формы жизни, никогда не родится в низшей форме жизни. Но это для людей, которые квалифицированы, написаны, и стало быть распространяться только на людей квалифицированных, занятых самосовершенствованием, а не каждого, кто в силу прошлого благочестия родился человеком или по какой-то случайности, особенной милости Вселенной. Каким-то остатком кармы, бывают остатки благочестия, человек родился человеком, но больше у него нет никаких идей, для чего не нужна человеческая форма жизни, он проживает ее как животное просто.

приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи, и думать о Кришне. Вот он, идет вдоль Ямуны, в руках его посох, и дудочка из бамбука, перо павлини, желтые дхоти из шелка, за ним бежит неуклюжий смешной теленок. Но он не видит теленка, Ямуны, леса, не видит солнца, не слышит пения кукушек, шмелей и жужжания и плеска волны о берег, в глазах его слезы. О чем же ты плачешь, Кришна? Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик. Лебедь плывет по черным водам Калинди, ветер с Ямуны играет его кудрями. О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась. Я плачу о тех, кто забыл меня и оставил. Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся. Кто счастье ищет навеки, покинув Вриндаун. Кто хочет гордо своими идти путями. Я плачу о тех, чье сердце стало как камень. Постой, не надо, а то я тоже заплачу. Что делать, Кришна? Насильно ведь мил не будешь. Не плачь же, Кришна. Ну хочешь, и я отправлюсь за ними вдогонку, крича и маша руками. Они остановятся, пусть на одно мгновение. И я им скажу, как скучает по ним Вриндаун, как нам не хватает их чистого, звонкого смеха, как вянет без них Кадамба у Калигата. Я буду снова и снова твердить им твое имя. Кришна, Кришна, только не надо плакать. Приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи, по улицам ходят люди, забывшие Кришну.

0: вы чувствуете, что мне 10 тысяч рублей должны? Нет? Посмотрите, она не чувствует. Я тут целый час вообще объясняю человеку. Она говорит, я что-то не чувствую, что-то я вам 10 тысяч рублей должна. Вот скажите, что мне надо сделать, чтобы она почувствовала это? Вот как сделать так, чтобы говорит, да, знаете, я вам должна 10 тысяч. Вот что, подскажите, что мне надо сделать? 10 тысяч, смотрите. А кто-то говорит, вот если вы дадите ей 10 тысяч рублей, то она почувствует, что она мне должна 10 тысяч рублей. А знаете, не факт. Далеко не факт. Вспомните своих золотых деток. Сколько тысяч рублей вы им дали? Помните, да? Сколько тысяч рублей дали? Или если вы были детками, сколько тысяч рублей вам родители дали? И как вы себя чувствуете? Как вот ребенок говорит, папа, слышь, я так тебе благодарна. Я тебе всю жизнь вообще буду отдавать эти деньги. Столько тысяч рублей ты для меня дал. Спасибо. Дети так говорят? Нет. Они так не говорят. А почему? Вы же столько денег туда дали. Почему они так не говорят? Потому что их сознание не широкое. Они даже не видят. Они даже не видят, что им что-то дают. Чтобы почувствовать себя должником, надо расширить сознание. Вот вы ходите по Москве. Вот скажите, в Москве стреляют в людей возле магазинов? Вот вы идете за продуктами, и там обстрел такой. Вы так пригибаетесь, выпрыгиваете, так перебежками заходите в магазин, да? Там покупаете кусок хлеба, и счастливые, что вас не застрелили сегодня, идете домой. Так мы живем в Москве, да? Нет, да? Само ведь это, да, происходит? Или это кто-то организовал? Вот как вот так получилось, что в Москве нас не стреляют? Кто это сделал так? Не знаете? Как вы думаете? Давайте расширять сознание чуть-чуть, шире сделаем сознание. Кто сделал это? Ну, наверное, мэр, да? Ну, он же руководит этими структурами.
1: Говорит, само по себе.
0: Само по себе, конечно же, да. Само по себе. Езжайте в Сирию тогда. И пусть там тоже само по себе не будет ничего сыпаться. И когда человек немного расширяет сознание, он начинает благодарить. Он начинает говорить, я вам должен. Родители, я вам должен. Учителя, я вам должен. Правительство, я вам должен. Потому что то, что меня не стреляет на улице, это же вы организовали. Но когда сознание узкое, то чего человек? Он никому не должен. Ему все должны. И он проявляет самые нехорошие качества. Но когда сознание человека шире становится, да, вот в этом направлении идет, у него появляется чувство долга. Он начинает вести себя прилично. Ой, извините, так это же ваш, оказывается.

0: знание в трех этих качествах проявляется. Знание в благости. Человек видит одну неделимую духовную природу всех живых существ. Он видит всех одинаково. И хотя они разделены на бесконечные формы, бесчисленное множество форм существует, но он видит единую природу, понимаете? Мы все связаны. Это единое родство. Страсти. Различает живых существ по форме тела. Человек, который страсть, он видит эти такие, эти сякие, он дифференцирует. С этим я общаться не буду. То есть он, знаете, пренебрегает. Такое надменное положение. А в невежестве порождает привязанность к одному виду деятельности как единственному важному. Как единственному важному. Только как я делаю, все правильно. Остальное все от лукавого. Или еще что-то там. Не отражает истину. Очень скудное, глупое и материалистичное. Вот такое знание в невежестве. Очень скудное. Попробуйте объяснить эти вещи. И человек не может, даже он не понимает, о чем его спрашивают. Не то, чтобы их объяснить. Поэтому разум наш заключается в том, что мы все знаем о главном и немного обо всем. Это разум. Разум людей, которые материалисты, они все знают о неглавном и ничего не знают о сути жизни, понимаете? Мы все изучили о том, какие мобильные телефоны, какие гаджеты к ним, машины, рынок, одежда, все-все-все мы знаем. Курс валют и бог знает что еще на свете существует. Все мы знаем, только мы не знаем главное, для чего мы живем, понимаете? Вот какая задачка получается. А важно знать о главном, для чего все это предназначено и немного обо всем. Ну, то есть нужно какой-то кругозор, конечно, иметь, новости, быть в курсе. Я когда приехал в Москву, я опозорился, честно вам скажу. Приехал на Красную площадь, это было в 2008 году. И я спрашиваю, и это, ну, так бы, показывают Красную площадь. Я думал, там президент Путин, а мне сказали, что президент Медведев. И я так был в луже, и для меня так была новость. Я в силу своей загрузки не успевал новость отследить. Я вас не расстроил вообще, людям не следить. И вот не знал, такая ситуация, представляете. Нужно знать, где какой президент и кто сейчас у нас премьер-министр. Нужно, конечно, в курсе быть. Но если, честно говоря, вы этого не узнаете, ничего с вами страшного не произойдет. Главное, чтобы вы знали о своей цели жизни и как неправильно идти. Ну, то есть, и так далее, и так далее. То есть у нас, сейчас я вам еще кое-какие вещи прочитаю. Сейчас интересно, да? Такое, вот, допустим, счастье. Давайте сейчас я прочитаю в трех качествах. Счастье в гуне благости. Вы удивитесь, как интересно оно описывается. Это все и шаста. Это берется из книги Бхагавад-гита, как она есть. Я вам просто прочитаю все в деталях. Итак, счастье. В начале подобно яду, а в конце подобно нектару, побуждая человека к самосознанию, счастье. Я сейчас объясню, что такое яд. Это когда вы начинаете что-то делать, а помните, я говорю про привычку, перестраиваться очень сложно. Это требует некой самодисциплины, организации, каких-то перестроек в своем сознании. И кажется, это неприятно, это как бы болезнь даже немножко. Но в конце это будет нектар. А наоборот получается, когда мы в страсти находимся, сначала это нектар, а потом это яд. Потому что знаете, когда начинаете курить или когда начинают люди употреблять наркотики, так классно сначала, а потом превращается в яд. Не можешь выпутаться уже. Кодируемся, зависимость смертельная. Чую, гибельно пропадаю, в общем. В страсти счастье возникает соприкосновение чувств с их объектами. Вначале подобно нектару, а в конце яда. Ну, то, что я говорю. В невежестве. Какое счастье бывает. То есть невежество тоже счастье бывает. Когда люди говорят о счастье, нужно прояснить, в какой гуне вообще они размышляют, в какое качество это все протекает. Итак, счастье в невежестве. Слепо к самореализации, призрачно, с самого начала и до конца, какая-то химера какая-то, проистекает от сонливости, лености, иллюзии. То есть где люди счастье черпают в невежестве? В сне, в невежестве, какой-то там в лености, ничего не делать. Знаете, по принципу, не могу сидеть, когда другие работают. Пойду-ка я лягу. Понимаете, вот это счастье. В сексе, в каком-то животном, понимаете, там. Ну, то так вот. Это невежество. И вы спросите, что тебе нужно для счастья? Он вам скажет, чтобы у меня все было, у меня за ничего не было. Ну, это невежество, понимаете. Ну, это животный уровень, поймите. Но он счастлив по-своему. Вот, и вот когда вы говорите о счастье, Оля, вот мы должны понять, как человек счастлив. Мы должны разобраться. Если он в самосознании, он ум просветлен, он видит какую-то перспективу будущего, он знает, что у него живет после смерти, какие-то духовные принципы у него в жизни. И он счастлив от этого, мы можем говорить с ним на одном уровне. Если он в страсти находится, его смысл в жизни заработать денег как можно больше, это другая история. Или он спит постоянно и в этом черпает свое наслаждение, третья история, понимаете?
1: There is a pleasure in being mad, which none but the madman knows.

Энергию, как вы правильно говорите, мы берем от Бога. Вот. Если мы энергию не получаем, мы начинаем потихоньку затухать, зачихать. Если вы возьмете, есть даже сейчас приборы, которые могут определить, насколько человек близок к смерти. Они определяют, насколько человек выделяет энергии, насколько сильно у него биополе. Хорошие экстрасенсы, там, целители типа Лазарева, они это видят заранее. Они сразу говорят, сколько человеку осталось. Там. То есть видно, какова энергетика человека идет. Как узнать, что западная цивилизация действительно загнивает? Синдром хронической усталости – это сейчас бич. Там 60-80% в Западной Европе людей им страдает. Вот и очень все больше людей, вроде все питаются правильно, бегают по солнцу, все, энергии нет, да? Сил нет что-то делать. Это значит уже проблемы с энергией, это значит уже недалек момент, когда у нас будут проблемы и по судьбе, и по здоровью. И первый принцип, очень важно понять, что, ну, первое, изначально, что мы берем энергию от Бога на внутреннем плане, и потом уже на физическом, на эмоциональном. Потому что этот мир, он только забирает у нас энергию. Согласны? Просто проедьте в транспорте куда-то, не обязательно даже в российском. Вот, в российском это быстрее войдет в процесс. Где-нибудь просто погуляйте по улице, по западному даже городу, где все культурно вам улыбаются. К вечеру вы почувствуете опадок сил. Согласны? Потому что этот мир, он потребляет энергию. И где-то мы должны брать. Поэтому говорится, что без контакта с Богом жизнь живого существа, она невозможна. И для того, чтобы существовал гомеостаз духовный, мы, первое, не должны зависеть от внешнего мира, от этого материального мира. То есть у нас не должно быть привязанности. Как говорит ведическая психология, ведическая философия, это очень сильно подчеркнуто в буддизме, все проблемы, они приходят от зависимости, да? От привязанности, так называемой. Потому что зависимость – это другой синоним в какой-то степени привязанности. Если мы к чему-то привязаны, мы зависим от этого. Согласны? Например, если вы привязаны, то, что у вас в кошельке, я не знаю, там, $100, да? Если я эти $100 сейчас возьму, у вас какой-то выброс энергии будет нехороший, да, там? Или, может, хороший. Если вы зависите от этого. Если вы внутри не привязаны, значит, вы не зависите. Вы сделали все, чтобы их сохранить, но если они ушли, ну, на все воля Бога. Согласны? Вот, второе, что важно понять, что чем сильнее я завишу от этого мира, от этого материального мира, в любой области, тем быстрее меня убьют различные перепады в этом мире. Перепады на всех уровнях. Вот, например, возьмите пример так называемого первобытного человека. Или людей, ну мы знаем, 400 тысяч форм есть, человеческих форм жизни. Есть примитивные. Вот у так называемых первобытных, простых людей, их очень легко убить теоретически. Да, там перепад температуры, там засуха, им нечего кушать и так далее. Чем более человек продвигается, тем энергетика его выше. Например, йоги. Йоги, которые живут на высочайшем уровне, у них они достигли очень много в бхакти, в гьяне. Потому что бхакти и гьяне это взаимодополняют друг друга, хотя бхакти, конечно, является основой. Вы знаете, йоги могут сидеть медитировать на льду. Говорят, в Гималаях тысячи лет медитируют, да? Как проходит в буддийских храмах выбор там лидера во многих буддийских монастырях на Тибете? Просто садятся на снег, на лед, и кто быстрее растопит его, да? Вокруг кого больше останется. То есть никакой политики. Никакой политики, ничего. Да ты знаешь, а он такой президент, а это все. Посидел на льду 2 часа, все видно. Иди, мой чашки. Мало энергии у тебя.

звучание не только музыки, которая снаружи, но самое главное – это звучание, которое издаете вы. И поэтому девушку с детства обучали пению. Нет не поющих женщин. Есть просто дурацкие учителя, которые и дурацкое воспитание, которое зажало девочку. И если девочка вот здесь зажата, у нее будут большие проблемы на самом деле с самовыражением раз и с установлением близких отношений два. Вы наверняка встречали девушек, которые говорят в нос или говорят, и такое чувство, что у них голос дальше вот этого не идет. Просто блок стоит. Это отражается на всем, на осанке, на том, как она ходит. То есть вот такие вот, да, то есть это все отражается в ваше внутреннее состояние. И интересно, что так как это имеет прямое воздействие, так же имеет и обратное воздействие. То есть даже если нам сегодня 70 лет, ну 50 лет там и так далее, это не важно, нужно начинать петь. То есть развивать этот канал, потому что Вишудха чакра – это, значит, пятая чакра, которая горловая чакра, которая находится в области щитовидной железы, это чакра, которая отвечает за творческое самовыражение. И то, что мы говорили, что сексуальность, она на самом деле поднимается, и вот проявление, самое высокое проявление сексуальности – это творчество для женщины. Творчество, которое женщина способна творить во взаимоотношениях с супругом. Когда девушка влюбляется, у нее это спонтанно проявляется. Она, если она накрывает стол, она накрывает его очень красиво, правда же? Если вы ждете своего парня, да вы там все учтете, правда же? Учтете все в своем внешнем виде, в окружении, свечку зажгете и музыку поставите, и разложите на тарелке все очень красиво. Скажите, пожалуйста, куда это потом все девается? Почему женщина думает, что муж достоин меньшего, чем жених? Муж на самом деле достоин гораздо большего, чем жених. Потому что для того, чтобы продолжить отношения, завязать отношения не проблема. Проблема их продолжить и разбить. Поэтому вы свой самый, это, знаете, семейные взаимоотношения, это не забег на 100-метровку. Это не спринтеровская дистанция, которую вы поднапряглись, побежали, все разложили, свечки поставили, потом все задули, все, я замужем. Да, и теперь могу расслабиться в халат, с бегудями и пошла. Все. Это же... просто смешно на самом деле, когда у женщины происходит какой-то срыв, и муж начинает смотреть на другую, вот тут опять творчество начинает проявляться у женщин. Да? Почему-то женщине нужно, как действительно, как пока не клюнет жареный петух, она не перестраивается. Очень важно посмотреть, что самое свое лучшее дарование, свои лучшие творческие качества мы должны исполнять дома и исполнять каждый.

можно видеть, что человек рождается уже с определенной программой. Эта программа по-другому называется судьбой, эта программа по-другому называется кармой. Эта программа, по-разному ее можно называть, но суть-то в том, что люди уже рождаются с определенным... И многие люди знают, что есть люди, которые предсказывают будущее в соответствии с тем, что есть сейчас у нас. Вот. Но суть-то в том, что эта программа, она также не случайна. Что я получил определенное тело, определенные склонности. И более того, даже определенные достижения, например, количество денег, которые я получил, это тоже в каком-то смысле записано или предопределено до определенных пределов. А в соответствии с тем, кем я был до этого. Но я забыл свою прошлую жизнь. Естественный вопрос, который возникает сразу, почему я забыл свою прошлую жизнь? Почему я не помню? Почему я ничего не могу вспомнить? Ну, во-первых, очевидный ответ, который следует на этот разумный вопрос, заключается в том, что, во-первых, я и в этой жизни мало чего помню. Я не помню, как я был совсем маленьким мальчиком, я почти забыл, что случалось со мной в детстве. Даже в этой жизни очень мало осталось. Но что осталось со мной? Наработанные качества. Что-то в подсознании, тем не менее, осталось, что формирует меня таким, как я есть сейчас. Хотя я не помню деталей. Я помню в целом, что я существовал, что я был, что я жил, что я что-то испытывал. Так большую часть я забыл. И пример, который при этом приводится, что даже в этой жизни, например, я могу пойти в кино. Как все ходили в кино. И смотря на экран, я полностью забуду о своей жизни. Правильно? На полтора часа, если кино хорошее. Человек полностью отключает. Он не помнит о своем теле, он не помнит о своих родственниках, ни о чем. Он там, он живет там. Потому что в этот момент он испытывает то, что происходит там. Он взаимодействует с тем миром, который ему представляется на экране. И он забыл об этом. Точно то же самое происходит в тот момент, когда душа получает новое тело. Новое тело – это всего лишь навсего новый чувственный опыт. И подобно тому, как когда я оказываюсь в темном зале, а это очень важный аспект. Так, душа, оказываясь в новом теле, она оказывается в темноте в каком-то смысле. И это новое тело – это единственный источник света для него, единственный источник опыта. Точно так же, как душа, оказавшись в кинозале, начинает жить тем, что происходит на экране, точно так же я, оказавшись в новом теле, начинаю жить новым телом. И в этот момент я забываю обо всем том, что было со мной в другом теле. Как я в кинотеатре не помню, что было со мной до этого. А потом я выхожу и снова вспоминаю, все возвращается. Почему? Потому что опять мое взаимодействие с этим миром происходит через определенные каналы этого тела. Иначе говоря, забвение прошлой жизни очень естественно. Более того, человек может вспомнить свою прошлую жизнь, потому что в нашей памяти хранится все то, что я переживал до этого. Есть опыты, которые называются гипнотической регрессией, когда человека помещают в гипноз. И гипноз – это в сущности состояние, когда отключается его сознание, но подсознание продолжает действовать. Он продолжает существовать на уровне подсознательной памяти. И в этом гипнозе гипнотизер, человек, который ведет его по этому опыту, проводит его куда-то по его жизни назад. Он говорит, вот тебе столько лет. И человек вспоминает, и начинает что-то говорить, какой-то опыт приходит из подсознания, всплывает эта память. Потом он его доводит до детства. И человек становится ребенком в каком-то смысле, потому что весь этот опыт накопленный у нас хранится. Потом он его доводит до точки его рождения. И потом он проводит его дальше. И в этот момент человек вдруг начинает говорить на совсем другом языке, на котором он говорил в прошлой жизни, который он в этой жизни вообще не знает, но этот язык хранится у него. Так, иначе говоря, этот субстрат, который несет на себе опыт, он остается. Этот субстрат и есть я. Здесь сейчас у меня одна серия. Когда я умру, у меня будет другая серия. Это многосерийная картина. Картина с продолжением. И у нее есть режиссер. Режиссер, его не видно, он за сценой находится. Этот режиссер – Бог.

Что же касается нашего тела или города с 9 вратами, в котором мы живем, то эти ворота должны быть освещены знанием. Глаза, ноздри, рот, уши, анус, гениталии. Так начнем с восточных ворот, то есть глаза, ноздри. Глаза. Когда живое существо или когда я выхожу в восточные ворота или в глаза, в этот мир, во внешний, то меня, живое существо, неизменно сопровождает друг, которого зовут Дьюмна. Это написывается в Ведах. Дьюмна, или буквально означает солнечный свет, он неизменно сопровождает меня, когда я выхожу через глаза. Без, иными словами, без света, без солнечного света мы бы вообще ничего не могли здесь увидеть. Но свет, солнечный свет или Дьюмна, он освещает все для нас. А наша же задача выбрать, на что нам смотреть, а на что нет. Так, например, есть вещи, на которые смотреть совсем не нужно. Это в различных обстоятельствах, конечно, людям приходится смотреть, но мы перечислим эти места. Это обнаженные тела, это мусорки, помойки, это различные непристойные сцены, это имеется в виду то, например, когда происходит что-то безнравственное, например, не рекомендуется смотреть на то, как испражняются животные или люди. Если даже это кто-то увидел, то необходимо просто принять омовение, чтобы снять это осквернение с себя. Не рекомендуется смотреть на что-то очень яркое, страстное, что возбуждает очень сильно сознание. Не рекомендуется смотреть на солнечное затмение. Это очень сильно влияет на психику, и так как солнечное затмение связано с тем, что Солнце затмевает планету Раху, она, в свою очередь, является возбудителем очень глубоких и очень жестких слоев кармы, то человек не должен контактировать с этим. Это зрелище, когда человек смотрит на солнечное затмение, тем самым он одобряет, с такой точки зрения, он одобряет действия Раху. Он наблюдает, как оскорбляют Солнце. И за это человек получает очень серьезные реакции в жизни. Неблагоприятные, конечно. Даже есть описание в книге, которая называется «Аштанга Хридая Самхита», что не рекомендуется смотреть на людей. Но не в том смысле, что вот вообще не смотреть. А вот когда, допустим, человек идет по улице, то рекомендуется смотреть на расстояние в 2 локтя от его ног, то есть под ноги фактически. И тогда, говорится, ум человека всегда будет спокоен и будет умиротворение. Мы перечислили то, на что не нужно смотреть. Теперь перечислим то, на что смотреть рекомендуется. Это изображение святых. Это когда посещаем храмы, то богослужебную утварь. Это созерцание природы, рек, водопадов, лесов, гор или зелень, которая есть на улицах. То есть, когда мы идем по улице, лучше смотреть на цветущие деревья, чем на рекламные щиты. Рекомендуется чаще выезжать на природу и созерцать великолепие и красоту природы, потому что считается, что природа — это улыбка Бога. И мы можем видеть, как Он нам улыбается. Тем самым радость проснется в нашем сердце. Рекомендуется смотреть на людей, и не только смотреть, а и слушать тоже. А людей, которые занимаются духовной практикой, на святых людей. Все, что мы сейчас перечисляем, хорошо, это называется, что такое хорошо, а что такое плохо. В зависимости с этим мы получаем

коем случае нельзя принимать гуру из моды или просто из какого-то социального порядка уклада. Это должна быть потребность. Был один священник в России, очень хороший, православный. Он ушел уже. И мне рассказали историю о нем. К нему пришла группа, он заботился духовно об этих людях, они навещали его. Они пришли к нему и задали вопрос. Это было во дворе, деревня какая-то. Задали вопрос, спросили, а зачем нужен духовный наставник? Если вот можно непосредственно общаться с Богом. Сейчас большинство людей, многие так думают. Потому что наставник, это преграда, может быть. Посредник, не хотят. Напрямую. И вот такой вопрос задали ему, причем они были его подопечными при этом. И он умолк, он чувствительный. Почувствовал себя, может быть, неквалифицированным, раз такие вопросы дают. Что веда говорится, чтобы стать наставником, нужно быть квалифицированным, очень квалифицированным. Чтобы быть прозрачной средой. И в это время тишина такая образовалась. Птицы летели, косяк в небе. Это вот реальная история, мне рассказали его ученики. Какие-то перелетные птицы. Я не помню, что это были за птицы. Они еще кричали как-то, и все посмотрели вверх. И там увидели интересную сцену, что птица, последняя в косяке, она сильно отстала. И видно было, что она пытается, но она отстает. Она не выживет. Она падает. В это время вожак сделал несколько криков назад и ушел, покинул косяк. Назад. Его место заняла другая птица. Этот вожак прилетел к этой птице, которая отставала. Кружился вокруг нее и направлял. Кружился и направлял. И снова приснил к косяку. И встал на свое место. И все получили ответ. Дело в том, что собственными силами никто не сможет достичь полного совершенства. Океан нельзя переплыть, даже если вы мастер спорта. Это невозможно. Нужна поддержка. Поддержка всего общества, поддержка духовных учителей. Но это должно быть служением. Служением, а не эксплуатацией. Если там есть выгода, люди не примут это. Поэтому не говорят, не хочу посредника. Меня много раз обманывали, эксплуатировали. Вот в чем проблема. Вы знаете, что если я продвигаюсь своими силами, читаю, практикую, я буду продвигаться тоже. Но будет продвигаться и мое ложное эго. И моя гордость. А духовный учитель нужно, чтобы я все эти плоды гордости отдавал ему. Это твое, это не мое. Ты дал мне знания, я применяю это знание. Все плоды, которые я получаю, они твои на самом деле, не мои.

Когда Брахма вот создавал нашу Вселенную, да, из его тела начали выходить его сыновья, потому что Брахма же как бы в то время не было жены. Он сам появился из тела Господа, а сам Господь дал ему наставление, потому что Брахма, когда вот очнулся, то есть он сидит один на цветке лотоса, вокруг какая-то темная Вселенная, и, в общем, непонятно, что делать. И Брахма, в принципе, он не знал. Когда ребенок рождается, он же не знает, кто он, пока ему родители не скажут, кто он, пока он не начнет принимать какие-то модели поведения, которые им дает общество. И Брахма, когда он вот так проснулся, а кто я, а что я, он получил знания непосредственно от абсолютной истины. То есть он услышал сначала звук тапа, то есть тапаси, аскеза. И Брахма совершал какое-то время вот эту аскезу. И когда вот во время этой аскезы он наконец осознал, кто он, да, опять же, вот Господь из сердца ему все это показал, он стал, естественно, как бы создавать Вселенную, и из его тела стали выходить дети, которые ему помогали вот в создании этой Вселенной. Из его ума вышел Нарада, великий мудрец, да, воплощение преданного служения Господу, ну и так далее. И было у него 4 сына маленьких, которые звали Кумарами. Когда они достигли 5-летнего возраста, ну, по нашим земным меркам, то есть они были, конечно, не 5-летними, потому что они были 5-летними по летоисчислению полубогов. По земному летоисчислению им, может быть, было там сколько-то там сотен тысяч лет. Но они были вот такими маленькими 5-летними. И отец же, он не только их воспитывал, он же им давал знания, чтобы они ему помогали строить Вселенную, обустраивать Вселенную. И вот достигнув этого 5-летнего возраста, они, в общем-то, поняли, что если они будут расти дальше, у них будут большие проблемы. Потому что им придется жениться, заводить детей, чтобы помогать отцу. А это значит, что их могут прельщать какие-то материальные желания. А в принципе, для духовного процесса это не очень хорошо. И они сказали: знаешь что, дорогой папочка, в общем, это, конечно, хорошо тебе помогать, да? Но мы вот решили, что нам не надо жениться, и мы больше не будем расти. Они, вот у них вид таких 5-летних детей, ну, конечно, размером они намного больше, чем современные люди, вот земляне, да, потому что они все-таки полубоги, но для полубогов у них маленькое тело, у них тело вот таких 5-летишечек, и они очень много медитировали, они были, ну, как бы занимались достаточно механическими способами совершенствования, но они прекрасно знали, что вот есть личность Вишну, которую, в принципе, их отец считает Богом, то есть вот из него вышел их отец, и, в общем, их как бы заинтересовало, а что же это за личность? Вот они-то знают, типа, они познали как бы низший предел Абсолюта, низший аспект Абсолюта, безличный Брахман. И они думали, что они достигли совершенства. Но они решили все-таки встретиться вот с этой личностью. И когда они поднялись в духовный мир, и они вот обладали такой способностью, вот они были настолько духовно совершенны, что они смогли преодолеть вот этот причинный океан, и они попали все-таки на духовную планету. И когда они увидели Вишну, то есть в Писании говорится, что они поняли возвышенность вот этого преданного служения и поняли сладость отношений с абсолютной личностью просто потому, что они вдохнули запах туласи, листочка туласи, которая лежит на стопах Господа Вишну. И после этого они поняли, что, в общем, того, что они достигли, на самом деле это только малая часть духовного совершенствования. Это точно так же, как вот человек идет, вот миллиарды воплощений, он идет от карма-йоги, гьяна-йоги, достигает совершенства гьяна-йоги, он идет к аштанга-йоге. И вот аштанга-йог, который, допустим, сидит в Гималаях, и он медитирует на свердушу у себя в сердце. Он аштанга-йог, он, в принципе, имперсоналист, он занимается чисто как бы механическим развитием любви к Богу, и он думает, что вот Господь безличен. И когда он у себя в сердце вдруг видит абсолютную личность, он понимает, что все то, что он имел раньше, оно вообще не стоит там ни грамма. Отношения, которые у него теперь появились с абсолютной личностью.

И система, которая позволяет выйти из этой аквариумной иллюзии, называется йога. Простая, в принципе, вещь. Достаточно сейчас, как мы выяснили, популярная. Но мало кто понимает, в чем смысл. Мы так потихонечку об этом рассказываем. Йога дает высший тип знания, мы знаем. Мы это уже разобрались. Высший тип знания, в этом принцип йоги. Йога должна знать, должна дать этот высший тип информации. То есть это знание, которое в принципе должно выводить из иллюзии. Особый тип знания. Большинство знаний, которые получает современный человек, еще больше погружает его в обусловленность. Еще больше погружает его в эту обусловленность. Это внутреннее знание. Знание о внутренней реальности. Оно не раскрывает, что происходит за границами. Это не знание. Это некоторая ограниченность. Ограниченность. Когда знание не дает полной картины, это некоторая форма ограниченности. Да, оно полезно в рамках этого знания, но не далее этого. В рамках, да, есть какая-то полезность, никакой проблемы нет. Но трансцендентное знание, к которому мы подходим в Бхагавадгите, это особенное знание, начинается с того, что объясняет нам, сколько проблем причиняет нам наше же собственное материальное тело. Очень такой ошарашивающие вещи. Вторая глава, да, Бхагавадгиты, которую мы проходили. Ошарашивающие вещи. Вроде бы все нормально, разбирали, то есть физику изучали, химию изучали в школе, английский язык изучали, на физкультуру ходили, на труд ходили, на домоводство ходили, на ОБЖ ходили, все везде ходили. Намека даже не было на такую идею. И тут вдруг с первого же момента звучит интересная мысль. Наше же собственное тело – источник наших же собственных проблем. И начинается в голове движение. Не понял. Не понял. Потому что тут начинаются некоторые размышления. А как теперь, что это, почему? То есть целый... А в действительности, когда в первый раз человек с этим сталкивается, у него целый такой... такое негодование возникает, такое очень яркое. Аж лицо краснеет у человека. Тогда я читаю в новой аудитории лекцию, пытаюсь об этом рассказывать. Вот на этом моменте обычно у кого-то лицо краснеет, и он аж подскакивать начинает. Uh-huh. То есть вот не надо только в эту тему, вот обо всем другом. О деньгах, о здоровье, о том, о сём. Ну вот про тело не надо, тело это святое. Бодибилдинг. Все. Тело святое. Мы смотрим правильные передачи, все, мы заботимся о здоровье, все, мы йогой занимаемся, чтобы быть здоровым. Но вдруг появляется такая идея, сколько проблем нам причиняет материальное тело. В действительности это первая буква только в алфавите истинного знания. Только тогда, когда человек понимает, что тело доставляет одни беспокойства, с этого момента начинается его путь в мир духовного самоосознания. Если человек не осознает, что от тела приходит беспокойство, зачем вообще идти в сторону духовного самоосознания? Не надо идти. Но мы видим, тело стареет и умирает. И это очень подозрительно. Что может быть подозрительнее этого? Что тело стареет и умирает. Что может быть подозрительнее этого явления? Но современного человека это не беспокоит. Он готов говорить о чем угодно, но не о старости и не смерти. Только не о старости и не о смерти. Только не об этом. Это называется упадническая философия. Упадническая философия. Упадническая. Это, знаете, вот расписание магазина – это упадническое явление. Там написано, когда он закрывается. Упадническое настроение. Понимаете? Наша лекция закончится через час. Упадническое настроение. Это не упадническое настроение, это обыкновенный факт. Это трезвое настроение. Если человек идет просто так, и в тот же магазин, если он идет, и его не интересует расписание, это глупец. Это глупец. Он попадет на перерыв. Или придет закрытие. Что делает разумный человек, вы когда идете в магазин? Что вы делаете, я надеюсь? Звоните, да, смотрите расписание, смотрите, сверяетесь. Спрашиваете, до скольки работает? Да? Очень интересно. До скольки работает? Это упадническое настроение, нет? Нет, это разум. Но когда мы начинаем говорить, до скольки работает тело, это называется упадническим настроением. А кто знает, до скольки оно работает?
Очень интересно. Да, и вдруг мы узнаем, что наш магазин может закрыться в любую секунду. И тут глаза выкатываются. Но это реальность. Если человек не хочет об этом думать, значит, он просто не готов еще к самоосознанию. Он не готов об этом говорить, думать, размышлять.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Социологи всех стран мира ломают голову над проблемой, которую они назвали «русский крест». Суть проблемы очень проста. В 1965 году в Российской Федерации смертность на тысячу составляла 6, а рождаемость – 20. А спустя 35 лет, в 2000 году, все поменялось с точностью до наоборот. Рождаемость – 6, а смертность – 20. Они соединяют эти точки, получают крест и начинают обсуждать проблему, что же случилось с русским народом на рубеже тысячелетий, что он из цветущей нации превратился в вымирающее сообщество. На самом деле русский крест выглядит совсем по-другому. Действительно, в 1965 году смертность на тысячу в России составляла 6. Это был самый низкий уровень смертности в мире, и это подавалось как достижение нашей медицины. Но вдруг смертность начала резко расти, и в 1980 году достигла 12 на тысячу. Это была катастрофа. За 15 лет в 2 раза вырос уровень смертности у нас в стране. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это эхо войны. Якобы в войну народ натерпелся, пришло время массово умирать, так что все нормально. Но с 80 по 85 год смертность застабилизировалась, и вдруг в 85 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вниз, и в 87 году достигла своего естественного минимума 6 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх, и в 94 году достигла 20 на тысячу. Ну и сейчас где-то вот в районе 15, в разных регионах российских по-разному, смертность болтается. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого в истории науки еще не было. Но судите сами. В 65 году рождаемость в Российской Федерации была 20 на тысячу. Это было 2-е место в Европе по уровню рождаемости после Албании. И это подавалось как достижение нашего образа жизни. Но вдруг рождаемость начала резко падать, и в 80 году достигла 14 на тысячу. Это тоже была катастрофа. Никто не мог предполагать такого резкого снижения рождаемости в России. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это следствие урбанизации населения. Якобы народ начал массово переселяться из деревень в города, а в городах якобы не до рождения детей, так что все нормально. Но с 80 по 85 год рождаемость застабилизировалась, и вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошел неслыханный за всю историю России демографический взрыв. Рождаемость резко пошла вверх, и в 87 году достигла 20 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего рождаемость резко пошла вниз. В 91 году рождаемость пересекла смертность, и в 94 году вышла 6 на тысячу. Ну и сейчас она где-то в районе 10 болтается. Последние пожарные меры правительства, материнский капитал, как-то немножко приподняли уровень рождаемости. Вот он, русский крест. Все произошло за 6 лет. С 88 по 94 год. Мы из цветущей нации превратились в вымирающее сообщество. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я нарисую график душевого потребления алкоголя в России, а это объективный показатель уровня пьянства, за год берется все выпитое пиво, вино, водка, выделяется чистый спирт, складывается и делится на все население. Так вот, если я возьму график душевого потребления, нарисую, то он почти точка в точку совпал с кривой смертности. Судите сами. В 65 году пили 6 литров чистого спирта на душу населения в год. Смертность 6 на тысячу. В 80-м ровно вдвое вырос алкогольный рынок. 12 литров. Смертность 12. С 80 по 85 год застабилизировали алкогольный рынок, застабилизировалась смертность. И вот вам результат антиалкогольной кампании 85-88 года. Закрывали заводы, закрывали магазины. Душевое потребление снизилось до 5 литров. И смертность вышла на свой естественный минимум 6 на тысячу. Но в 88 году к власти у нас в стране пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. Впоследствии выразителями этих сил стали такие одиозные фигуры, как Чубайс, Гайдар. Они предполагали провести в нашей стране приватизацию. А один из переводов французского слова «приватизация» – это ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность и присвоить кучке олигархов, имена которых у всех на слуху. А как вы понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового.

того, чтобы доброта появилась в сердце в полной мере, должно быть еще третье качество, которое называется мягкость сердца. Мягкость сердца означает отсутствие склонности к насилию. Что такое склонность к насилию? Есть такая притча про верблюда и скорпиона. Скорпиону как-то понадобилось переправиться на другой берег реки. Но скорпионы не умеют плавать. И тут как раз верблюд подходил, тоже ему тоже нужно было на тот берег. Вот. И скорпион попросил его: верблюд, перевези меня, пожалуйста. Верблюд говорит: да ты что, я рехнулся, что ли? Ты же меня ужалишь. Скорпион говорит: нет, нет, не ужалишь. Я буду очень стараться. Все нормально, зачехлю, жал. Не ужалил. И он так уговаривал бедного верблюда, что верблюд поддался на эти уговоры. Ну и поплыли они. По мере того, как верблюд заходил все глубже и глубже, у него на поверхности оставалась только голова, а все остальное было скрыто под водой. Когда верблюд поплыл, на середине реки всегда есть течение, всегда волны. И эти волны стали перехлёстывать через голову верблюда. И скорпион, так как они не любят всех этих вещей, потому что у него возник гнев. И он настолько сильно разгневался на верблюда, что случайно его ужалил. Верблюд спросил его перед смертью: ну ты чего же меня ужалил? Сейчас мы с тобой оба потонем. Скорпион сказал: извини, не смог сдержаться. Понимаете? То есть люди, которые имеют природу скорпиона, они не могут не жалить. И мягкость сердца по отношению к ним является не подпускать их слишком близко к себе. Имеется в виду свое сердце слишком близко не пускать. Потому что они все равно будут жалить, потому что такова их природа. Понимаете? И, конечно, все сидящие подумают, что это не мы. Это те, кому несчастье желаем. Итак, чтобы избежать развития у себя вот этих качеств скорпиона и снизить те качества, которые уже есть, живое существо должно избегать взаимодействия с предметами или вообще с объектами этого материального мира, которые имеют в себе склонность к насилию или несут в себе насилие. И есть два вида предметов и действий, которые несут в себе насилие. Первый, я уже сказал, это мясная пища. Мясо, рыба, яйца. Есть еще растения, которые несут в себе энергию насилия. Это лук, чеснок, также еще грибы. Продолжать? Кофе, чай. Вторая причина, их три на самом деле. Вторая – это убийство или любое другое насилие над живым существом в виде поступка. Там, побил кого-то, оскорбил кого-то, убил кого-то. Причем не обязательно человек. Муравья – тоже насилие. Убийство происходит, лишение тела происходит, все. Это уже входит энергия насилия в нас. Особенно, если когда человек сделал этот проступок, и вместо того, чтобы раскаяться, что сделал, оправдал себя. Но это все очевидные вещи. Есть третья, неочевидная вещь. Она называется преступное бездействие или слабость сердца. Она тоже приводит к увеличению насилия. Ну, например, молодой человек идет по улице, вот, и видит, как другой молодой человек к девушке пристает, и девушка отбивается от него, зовет на помощь. А он идет так, и прошел. Ну что произошло? Ничего не произошло. Он, несомненно, как-то для себя оправдает это. Но на самом деле что произойдет? Произойдет то, что склонность к насилию в его собственном сердце возрастет. Потому что если мы сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то просит о помощи, мы не имеем права не оказать эту помощь. И как минимум мы должны разобраться, почему это происходит. И у нас всего два варианта. Либо мы включаемся в эту ситуацию, разбираемся и устанавливаем справедливость. Либо, если мы игнорируем эту ситуацию, то насилие, которое совершается на наших глазах, входит в наше сердце.

0: здесь мы покрыты материальным телом, а там нет покрытия.
1: Все свидушие и жаль.
0: Нет, рядом нет. Она всегда в центре. Она в центре духовного мира. Вы всегда видите, как это называется. И опять появился перед нами золотой шпиль адмиралтейства. То есть он всегда в центре. И все дороги, они вот ведут к этому центру. Я помню, меня замучила эта фраза, то есть в детстве. Да. И вот то же самое духовный мир. То есть, ну куда бы вы ни посмотрели, везде вы увидите эту главную точку духовного мира. Бога. А душа имеет свою полную форму. То есть как это объяснить? Скажем так, как-нибудь грубо. Вот мы сейчас сдутые. То есть вот нас сдули и поместили внутрь материального тела. Духовная практика — это мы берем насос и себя накачиваем. Раздуваем. То есть появляется духовное тело. Вот я очень грубо так объясняю. А это убираем, оно не нужно. Это скафандр. Это скафандр нужен, чтобы мы находились в кислотно-щелочной среде. Материальный мир — это кислотно-щелочная среда. Тут разъедает все, вы заметили? Нет, железяки ржавеют, тут все портится, все разъедается. Все, вредно, активно, как называется, в общем, агрессивная среда. Поэтому, чтобы душа не мучилась, ее в скафандр. Понимаете? А скафандр не менее агрессивный. То есть тоже гадость еще та. Понимаете? Все, там, желчь, что сказать, все это. То есть, оно имеет такую же агрессивную природу и защищает нас. Вот мы вот в скафандре. Самое главное его не пробивать, не протыкать, не ломать, то есть чтобы вот работало. Все, то есть когда мы попадаем, то есть мы сейчас в неестественной среде, как под водой в скафандре. Когда мы выходим в естественную среду, духовный мир, мы что делаем? Скафандр снимаем, дышим полной грудью. Вот примерно так вот. Если грубо, очень грубо. Именно так и есть. Именно так и есть. Поэтому, да, вы уже как душа, вы уже говорите, я душа. Сейчас вы говорите, я душа в этом теле. Это значит, знаете, водолаз. Он говорит, я водолаз в водолазном костюме. Он же так не говорит. Почему? Потому что он осознает, что он просто водолаз. Но он водолаз в водолазном костюме. Так как мы не осознаем, что мы просто водолазы, нам нужно этому учиться. Мы должны это повторять себе. Я душа в материальном теле. Нет. Представьте себе, что сидят такая класс водолазов. И главный водолаз, инструктор, им говорит, главное в жизни не забыть, что вы водолаз в водолазном костюме. Если вы это забудете, все. Тут же начнутся проблемы. Нет. Поэтому, как только водолаз забывает, что он находится в водолазном костюме, тут же, как называется? Называется сумасшествие. То есть он мучается. Он мучается, он неправильно осознает реальность. Неправильно осознает реальность, он неправильно оценивает ни свое состояние, ни внешнее состояние. Ни внешнее состояние. Поэтому и вот наша задача просто прийти в себя. Прийти в себя, мы должны вспомнить свое естественное положение, что мы водолазы в водолазном костюме, что это агрессивная среда, с ней лучше не шутить, будут большие проблемы. Наша задача — выбраться побыстрее на поверхность. А сейчас мы немножко в сумасшествии. Мы думаем, это я в водолазный костюм.

In the midst of darkness, light persists.

0: современная физика, например, современная наука в целом, она 400 лет назад пошла по этому пути, когда был выдвинут тезис, что мир можно описать, полагаясь только на органы чувств. Можно, наблюдая мир, вывести формулы, вывести законы и тем самым подчинить себе природу. И 400 лет человечество этим путем уже шагает. Но ситуация такая, что в данный момент в науке существует кризис. И этот кризис связан с тем, что все больше и больше дифференцируясь, все более и более новые дисциплины, отрасли в науке возникают, но понимание того, что такое вообще этот мир в целом, единой картины мира, понимание человека в этом мире, его место, оно отсутствует. Физика как-то описывает реальность, химия как-то описывает, но понимание того, кто такой человек, зачем он живет, наука этот ответ дать до сих пор не может. Более того, она в принципе на это не способна. И причина заключается в том, что наука отвечает на вопрос, как. Вы спрашиваете, почему небо синее, а наука говорит, как оно становится синим. Да? Ответ на вопрос может дать только откровение. Ответ на вопрос, зачем. Есть такая теория систем, и эта теория утверждает, что понимание смысла системы, оно может быть дано только извне системы. Пока мы находимся в материальном мире, и мы лишены знания, мы не способны узнать, кто мы, зачем и куда двигаться. Я читал в свое время фантастический рассказ, там суть заключалась в том, что летел космический корабль, и в силу какой-то болезни люди, в общем, утратили понимание, куда они летят. Они утратили понимание, они деградировали, то есть до уровня таких первобытных людей. И представляете, рождаются дети. Летим на корабле, но понимания, что летим на корабле, нет. Есть какие-то фермы, есть какие-то там животные сбежали, они на них охотятся, да? И есть определенная культура, которая уже сложилась. Они летят на космическом корабле, но они об этом не знают. И в рамках этой культуры, вот они там родились, как они могут узнать, зачем, кто они, где они находятся и зачем они это делают? Как это может вообще произойти? Может ли это быть посредством изучения вот в рамках, да? Вот я в космическом, внутри этого корабля, я хожу, изучаю, пытаюсь понять, по каким законам тут все развивается, да? Я полностью досконально изучил, я все знаю, как работает. Даст мне это ответ? Невозможно. Если только будет совершенно верно некоторое откровение, да? А что такое дневник? Его написал тот, кто знал. И значит, сказать может только тот, кто знает. И веды как раз говорят, что есть два пути познания, восходящий и нисходящий. Восходящий путь – это как раз вот этот путь последовательного обретения, эмпирически, шаг за шагом, по ступенькам мы идем и пытаемся понять этот мир, описать его. Восходящий путь его еще называют. И этот путь, он как раз приводит к тому, что появляется огромное количество мнений, моделей. Истины нет, есть у каждого своя правда. И есть второй путь, он называется нисходящий. Нисходящий путь, он дает сразу ответ. Он говорит, как правильно. Если здесь мы ищем понимание, как правильно, да, вот смотрите, вот эти все точки, отдельные фигурки. Совершенно очевидно, что если будет сформулирован вопрос, а если это не отдельные плоские фигуры, а какая-то сложная фигура, и она одна, что это за фигура? Вот эти точки – это часть этой фигуры. Как можно узнать? Спираль. Хороший вариант.
1: Шар.
0: Сфера, да, вы имеете в виду?
1: Угу.
0: Но обычно говорят еще снежинка, на снежинку похоже. Теперь смотрите, если вот эта часть зала говорит, что это снежинка, а вот эта часть зала говорит, что это спираль, да? И мы идем обычным путем классической науки. Каким образом вы можете договориться? Вот объясните им, что это снежинка. Как вы можете это доказать? Ну вы рисуете, говорит, смотрите, снежинка, неужели ты не понимаешь? Они говорят, нет, у меня спираль. Он говорит, ну что ты такой тупой, ну посмотри, вот разные снежинки можно нарисовать. Третье мнение, ну я приду, скажу, что это слон. Что изменится? Будет у каждого своя правда. Да. Но при этом фигура же есть, если даже мы о ней не знаем пока.
1: А есть такая теория, что люди правы, просто нужно выстроить концепцию каждого, обязательно исключение, как уважение нет принципа.
0: Вы думаете, это даст истину? Представьте, собираются люди, и каждый говорит свое понимание того, кто такой Бог и зачем мы живем. Потом мы это все собираем, пересекаем и находим какую-то... Вот. Это будет ответом? Очевидно, что несостоятельно. Ответ есть. И как его можно узнать? Только спросив у того, кто знает. И в данном случае, смотрите, как интересно. В данном случае, если звучит только слово «шабда». «Шабда» на санскрите означает «смысл», «звук», «истина», «откровение». В данном случае это «откровение», потому что он дает понимание происходящего. И это всего лишь одно слово – «додекаэдр». Знаете, такая фигура есть? Это 12-гранник такой красивый, Платонова тела. 12 пятиугольников, соединенные в красивую фигуру. Если, смотрите, мы сейчас не пойдем дальше, мы остановимся, и вы пойдете в интернет, залезете, посмотрите, что такое додекаэдр, увидите его, да, с разных сторон, а потом сядете и начнете эти точки соединять, то это вопрос времени, когда у вас получится.

существует всего три причины, почему люди пьют. Существует всего три причины, почему люди курят. Существуют всего те же самые три причины, почему люди колятся другими наркотиками. Первая причина, самая страшная и самая важная, называется доступность. Доступность данного наркотика. Самая страшная проблема. Фантастическая доступность алкоголя и привела к алкогольной катастрофе в России. При советской власти бутылка водки стоила 4 рубля, а булка килограммового хлеба 20 копеек. Одна бутылка водки по цене равнялась 20 булкам хлеба. Сейчас в Москве бутылка дешевой водки стоит 90 рублей, булка килограммового хлеба 30 рублей. 1:3. В 7 раз стал дешевле алкоголь. То есть он в 7 раз стал доступней для населения. Такого дешевого алкогольного пойла нет нигде в мире, я весь мир объехал. Нет нигде в мире ситуации, чтобы ребенок, сэкономив на завтраке, мог купить бутылку пива, да еще и сигарет в придачу. Вторая причина. Доступность фантастическая по месту и времени продажи. Я всю жизнь прожил, проработал в Новосибирском академгородке. В нашем микрорайоне, в огромном, 30 тысяч жителей, было всего 3 гастронома. И в каждом гастрономе было по одному виноводочному отделу, которые работали с 11 утра до 7 вечера. После 7 вечера в академгородке достать алкоголь было вообще практически невозможно нигде. Сейчас я в академгородке в 3 часа ночи выхожу на любой перекресток, вот так вот оглянусь, я вижу как минимум 3 торговые точки, которые круглые сутки торгуют алкоголем, табаком. Сейчас уже и наркотиками в ларьках приторговывают. Шаговая доступность. Только подумай, в соседнем подъезде, в самой трезвой стране Европы, в Норвегии, один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 30 тысяч жителей. В Российской Федерации один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 240 жителей. Я знаю в Сибири деревни, где осталось 100 домов, но зато 3 магазина круглые сутки торгуют этим пойлом. Вторая причина – это убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить. Убеждение людей в том, что им надо курить. Убеждение людей в том, что им надо колоться наркотиками. Причем алкогольная мафия тратит десятки миллиардов долларов на то, чтобы сформировать у молодежи вот эти алкогольные убеждения. Я недавно стиснул зубы, включил телевизор, целый день смотрел сериалы. Чем там занимаются герои в этих сериалах? Они все курят, пьют, развратничают. И молодежь пытается убедить, вот она жизнь, к которой тебе и надо стремиться. 2 года назад главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, он, кстати, трезвенник, он выступил с инициативой. Давайте примем закон, запрещающий показывать на экране телевизора положительного героя с сигаретой в зубах и с рюмкой в руках. Давайте сформируем у молодежи образ положительного героя, трезвого и некурящего. Вы не представляете, какую травлю Онищенко устроила алкогольная мафия. Всю эту пьяную богему творческую московскую мобилизовала травить Онищенко. Кто он такой? Цензуру новую вводить. Андрей Малахов, который ведет передачу «Пусть говорят». Он, кстати, тоже трезвенник, не употребляет ни алкоголь, ни табак. Он решил обсудить эту проблему в своей телепередаче на Первом канале. И меня пригласил, чтобы я защитил точку зрения Онищенко. А против меня выставили народную артистку России Наталью Крачковскую. Вы, наверное, видели эту тетю? 3 обхвата. Она уже сама ходить не может, она больная. Ее кое-как 3 вывели, усадили в это кресло. Дают ей микрофон, начинается передача, и она заявляет: «Кто такой Онищенко? Мне! Народной артистке России будет указывать, где мне пить и курить. Да я 40 лет пью, курю, так сказать, плевала на все». А перед этим на экране показали 38 народных артистов, которые, как было сказано, безвременно через алкоголь и табак на тот свет ушли. Начиная с Высоцкого в 42 года, Абдулов в 54, кончая Галкиным Владиславом в 38 лет. Меня аж внутри все закипело, я встал и говорю: «Да сколько же мы вас должны еще, народных артистов-то, перехоронить, чтобы у оставшихся в башке-то хоть что-то просветлело? Ну ладно, вы сами в эту пропасть лезете, но вы зачем молодежь-то за собой туда тянете?» Вырезали, к сожалению, мое выступление из передачи.